0: нами.
1: А мог бы здесь я сыться. Чисто есть.
2: Хотим на тему.
0: Мечи за...
3: Wer bist du?
2: Was